0: Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
1: Здравствуйте.
2: The doctor will see you now.

0: Kaja.
1: Borsch.
0: Borsch. Se.
2: Se.
1: U.
2: Вы.
0: У. Вы. Здравствуйте. Надежда Михайловна. Очень приятно.
2: Здравствуйте.

Я возвращаюсь домой. Я луна прием. Я один, я луна, отлетаюсь, конец, конец, конец. Благодарю вас.